щас богатства и клейноты. Нам не дал ниц, не мам ниц, сердца и тенскноты. Лечь ми без скарб, ломинем вар, стопими свят на злото. Ты чем пешчотом,

есть ваши манеры, так штубок за низший кляс. А, да, то не выпада, где выхование, где облада. Тем, кто бы тел, мал уже и стен, уже с ними тихтял, вот и годню...

0: надо, потому что выбрык маскарада.
1: Замилуйся!
0: Эскапады, зверьки, эфирки, тут и роги, суды, всем.
2: Пан, не спой, эсперри, в тем веку замуж час. Ты здесь и ваши манеры, как штубок за низший кляс.
0: Ада,
2: где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лжейством, уже с ними тчал, под игоною в падание встал.